вьются, гнев неизбежности, электричество, юность вьются, сверкая, злятся, тоскуют, скорость, цветы, электричество, юность, юность, навсегда юность, навсегда юность, навсегда юность.

Буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран. Склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой.

have no calculating heart. There is no value but its beat.

0: Сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья.
1: Мне бы только, чтоб дети не погибали в чреве.
0: Стоит ли жить, когда что-то еще не родилось?

0: страны на этих пиявок. Влияние пива и сметаны на этих пиявок.
1: Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, перейди на работу, зарабатывай деньги, заработал дом, построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт. Зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все. Давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают. Черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, перейди на работу, зарабатывай деньги, заработал дом, построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
2: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. И я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерла, исчезла. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу быть. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться, если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнуть.

заключенная в замкнутый цикл материи и природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход. Это есть тропа из этой материальной вселенной, из этой вот западни. Есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. И все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого нет. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

0: гудки. Это мой телефонный номер.
1: Я сейчас приду.
0: Наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: 40 minutes.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо, пои. Но вы имманентно жестоко

волнами тянулась амурная блажь. И в день роковой, околдованный вами, я бонгу метнул в экипаж. Не вышло лучших поэтов всю вашу воспеть красоту, а ныне приходится браться за это скупому сыскному листу.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов.

цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и Он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо за зарядки.

доброе утро этому миру. Доброе утро этой жизни. Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

лопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору, он работает на стройке, там всякое случается.

Я ой, мама родная, застраховали, обмывали весь уикенд. Жора на работу, я собираю совет. Он наш кент, конечно, мы Жору очень любим, но денег нет, ведь мы живые люди.

Малышка сексуально была вчера в гриме, а с утра ну прямо горила, мама мия. Планирую пути для отступления, вот это вляпался, синее движение. Она молчит, нарочито сексуально улыбится.

0: Стар вокзал, слышу, кто-то входит, трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

0: Саша. Тут подключился дядя Сережа.
1: Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там можно.
0: Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, миссия весело. Перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и печь.

мне, оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.

Thank you.

oublier tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas.

poussière sera retombée. J'ai déconné.

0: camarade, j'ai...
1: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
1: Чувак, это рэвчик.
2: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
3: Ну, бывай!
4: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны! В натуре!

0: Сосисочки и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Тихо, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Вали отсюда, блядь! Нет, вали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А, так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же жив в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в таком культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. До поры до времени.
8: Коля, тут так мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, я тебе пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уебать. Иди нахуй, пидор, блядь. Какой ебу, сука?
9: Я ломал стекло!

I see.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

лицо. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что же дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну, приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

голубей запускать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это...

0: Wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а

0: необычное. Катастрофы, взрывы, незаконные приземления.
1: Любопытно, мисс Олдейп, откуда вы все это знаете, осведомился я.
0: Хороший вопрос, но учитывая историю наших отношений, я сомневался, что получу честный ответ.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Лицо моей заместительницы осталось непроницаемым.
3: Вы, кажется, допрашиваете меня, шериф.
0: Не трудитесь. Лучше бы вам подумать, как вытащить нас из этой помойки.
3: Неужели ничего нельзя сделать, чтобы сообщение увидели из космоса?
0: Сзади неловко откашлялись.
1: «Джон, не стоит ли послать за доктором Уотсом?» – пробормотал Тим.
0: «Может, Мэтью пригодился бы транквилизатор или что-то в этом роде?»
1: «Конечно, делай, как считаешь нужным», – рассеянно отозвался я.
0: «Что, если попытаться установить интерфейс между электронным блокнотом и спутником и послать низкочастотный сигнал?»
1: «Вполне выполнимо, будь у нас несколько часов, чтобы сообразить, как это делается».
0: Я немилосердно терзал свой мозг, но с таким же успехом мог бы вопрошать бетонный блок.
1: «Не хочу вас беспокоить», — продолжал Тим, дергая меня за рукав, чтобы привлечь внимание.
0: «Но, думаю, нам следует оповестить население».
1: «Зачем?» — раздраженно выпалил я.
0: Мозг уже соднил от напряжения, а попытки одновременно думать и отвечать на вопросы только ухудшали положение.
1: «Что они могут сделать?»
0: «Ну как же», — терпеливо пояснил парнишка, обратив ко мне просветленное лицо.
1: «Молиться, разумеется. Я так и поступлю».
0: Меня как молотом по голове огрели. Я уставился на мальчика, чувствуя себя глупым и злым старикашкой, и с трудом выдавил улыбку.
1: «Конечно, сынок. Молись сам, и если хочешь, объясни остальным, что произошло. Не знал, что ты так набожен».
0: Тим застенчиво потупился.
1: «Ну, у меня нет такой духовной силы, как у моих родителей, но я верую в Господа».
0: Я прикусил губу и опустил руку на точенькое плечо малыша.
1: «Жаль, что твои родители и старейшины не видят тебя. Думаю, они гордились бы тобой и, в конце концов, поняли...» Но тут я осекся, поморгал, и явственно услышал, как щелкнули мои истерзанные мозги, которые, наконец, осенила самая блестящая, самая гениальная идея за все время моего существования.
0: Челюсть моя отвисла, и до ушей вдруг донесся ликующий смешок. Мой смешок.
1: «Джон», — встревожился Тим, — «с тобой все в порядке?»
0: Я потряс головой и ухмыльнулся.
1: «Кажется, не только со мной». Мы с мисс Олдейп сопровождали Тима, летевшего на всех парах, к самому низкому уровню Идена. Она без особого труда поспевала за ним, и не схвати меня за шиворот раза 3-4, я наверняка врезался бы в парочку стен. Моя лунная погоня выглядела жальче некуда, тут двух мнений быть не может.
0: Он завел нас в самую глубину подсобных тоннелей поджилой и фермерской зоны Идена и остановился у двери с табличкой «Стоп, высокое напряжение». Ниже висела другая. «Входа нет. Опасность. ЗУС рейс».
1: «Так вот она, твоя берлога», — догадался я, изумленно покачивая головой, пока парнишка ловко нажимал комбинацию кнопок на кодовом замке.
0: Весьма сомнительно, чтобы кто-то из лунаритовской братьи знал, что ЗУС рейс — всего лишь малоизвестная группа, игравшая в